чинить. Факт мой скрытый. И не смекс найт сангвиней. Нет, мисс Умер.